0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Слушай то, что нравится. Что нравится. Лидер
1: FM. Сейчас это разлюбишь. Так теперь. Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.

0: тебе понравится.
1: Would you dance?

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАС, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Приглашаем «Витасвет». Маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики «Витасвет». Лида, проспект Победы, 29.
3: Строительный магазин «Иголенька» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенька, когда стройка в радость.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро, друзья! Ну что, экватор последнего летнего месяца уже почти пройден, но дело неуломимо, близится к осени. Знаете, я вот выхожу утром на улицу, вдыхаю этот воздух и отчетливо понимаю, ну все, уже пахнет осенью. Но когда я говорю об этом знакомым, на меня, конечно, смотрят очень странно и доказывают, что еще плюс 25 и все лето впереди. Но вообще, конечно, этот запах ни с чем не перепутать, поэтому впереди еще целых 3 недели августа, ловим солнце, берем от этого лета все и заряжаемся правильным настроением под следующий трек.
0: Ты слушай.

0: Доброе утро! Ну что, говорим о праздниках и событиях сегодняшнего дня. Сегодня, 11 августа, отмечается очень душевный день. Это день белого гриба. Ну вот праздник, рожденный самой природой. Для грибников это время особой магии, конечно, когда лето на исходе, а в лесах уже появляются крепкие боровики с бархатными шляпками. Но вот опытные грибники, наверное, точно знают, что если упустить момент, ну, конечно, влажность испортит мякоть, поэтому сбор урожая превращается в почти спортивное соревнование. Кто наберет сотню в час, тот герой, чьим мастерством будут восхищаться до следующего сезона. Ну, конечно, белый гриб – настоящий царь грибов. Он произрастает по всей европейской лесной зоне, в тайге, на Кавказе, хорошо адаптирован к любым видам почв, и считается, что самые вкусные белые грибы растут в елово-березовых лесах. А вот собранные в сосняках не имеют сильного запаха и отличаются более рыхлой мякотью.
1: Наша музыка.

Всем привет! Ну что, Международный день здорового сердца отмечается сегодня. Ну, конечно, сердечно-сосудистые заболевания – одна из основных причин смерти в мире. Ну вот, чтобы обратить внимание на проблему, врачи и общественные организации учредили этот Международный день здорового сердца. Ну, здоровый образ жизни, повышение информации о болезнях сердца, рисках и профилактике, конечно, могут значительно повышить продолжительность жизни. К этой дате также приурочены мероприятия, направленные на пропаганду здорового питания, регулярных физических упражнений, отказа вредных привычек. Все-все-все, что полезно. Ну вот, врачи напоминают о важности медицинских осмотров и контроля за факторами риска, такими как повышение кровеносного давления и, конечно, уровень холестерина. Ну и с 11 по 17 августа во многих странах в медучреждениях проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, серьезный праздник, не стоит закрывать глаза, нужно следить за своим здоровьем, сердцем, ну и не только сердцем. Обращайте внимание не только в последний момент.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Требуются водители на погрузчик и массомосвал. Телефон 611-529-8029-23-25-275.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Внимание! Новый

0: Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
3: 2 буткэмп-зоны,
4: арена для захватывающих турниров и трансляций,
3: бильярд,
4: единственные автосимуляторы в Лиде,
3: виртуальная реальность,
4: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect – твой киберклуб на максималках.
5: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветры ночевочка, ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная, безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка, безалкогольная, пшаничная.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: «Гороскоп» представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро! Ну что, переходим к нашему гороскопу. Овны, сегодня важно слушать до конца. Самое ценное прозвучит в финале. Тельцы, не переживайте из-за мелких задержек. Они уберегут вас от более крупных неприятностей. Близнецы, если все идет слишком спокойно, наслаждайтесь этим, а не ищите подвох. Раки, у вас сегодня квас. День располагает к маленьким семейным традициям. Уделите время близким. Львы, ваше хорошее настроение сегодня способно изменить чью-то жизнь к лучшему. Девы, не сравнивайте свой путь с чужим, у вас совершенно другой маршрут. Весы, иногда стоит выбрать любопытство вместо критики. Скорпионы, сегодня одна искренняя улыбка окажется убедительнее длинной речи. А вот у стрельцов сегодня вам не стоит.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 7, порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

Привет, друзья! Ну что, 11 августа отмечается День полета на воздушном шаре. Неофициальный праздник свободы и смелых мечтаний. Посвящен людям, которые однажды поднялись в небо на аэростате и открыли человечеству новый способ путешествовать. История началась во Франции в 18 веке. 5 июня 1783 года братья провели публичную демонстрацию воздушного шара, наполненный горячим воздухом. И вот аппарат поднялся примерно на 500 метров, провел в воздухе около 10 минут и пролетел около 2 километров. Через несколько месяцев решили проверить, сможет ли живой организм выдержать полет. И вот первыми пассажирами аэростата стали овца, петух и утка. Эксперимент прошел успешно, и уже в ноябре 1783 года в воздух поднялись первые люди и полетели. Принцип полета воздушного шара основан на простой физике, конечно. Нагретый воздух внутри оболочки легче холодного воздуха снаружи, поэтому аэростат и поднимается. Высоту, конечно, пилот регулирует с помощью горелки или специального клапана. Ну и вот направление движения во многом зависит от ветра. Вот существует интересный факт, например, полет чаще всего проводят рано утром или вечером, когда ветер слабее, а воздух сильно стабильнее. Ну или для коммерческого доступа пилоты проходят медицинскую и профессиональную подготовку. Поэтому хочется сказать, летите, друзья! Ну, конечно же, большинство людей боится высоты, для многих большой страх. Я, кстати, тоже не исключение, боюсь. Может, когда-нибудь дойду до этого. Ну вот, если у вас будет возможность, конечно же, используйте ее.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Привет, привет! Ну что, 8 утра у нас уже на студийных. Новый музыкальный час стартует. Тедди Свимс появится в этом часе. Юлианна Караулова также с новинкой «Самолеты». Take me back. Но совсем скоро новости с погодой. Не пропустите.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В эфире Анастасия Коронила. Здравствуйте. В Лиде 15-16 августа пройдет фестиваль «Лидский руховик», в рамках которого будет организована автовыставка «Тачки-пикник». В связи с этим с 8.00 13 августа до 18.00 17 ограничивается движение транспорта на участке улиц Советская-Грюнвальдская от улицы Калинина до митрополита Филарета. На данный период времени вносятся изменения в маршруты движения городских автобусов номер 2, 2А и номер 5. А с 0 часов 14 августа до 18.00 17 ограничивается движение для автотранспорта на участке проспекта Победы от улицы Радюка до Замковой. На это время вносятся изменения в маршруты движения городских автобусных маршрутов номер 1, 3, 15Т, 1ТК, 24ТК, 24АТК. Справки по телефону 80-152-71-50-21. Подробности ищите в соцсетях и на сайте Лида Медиакомпании. Рыцари не смогли преодолеть четвертьфинальную стадию Кубка Цыплакова по хоккею. Фармклуб Лиды в Островце в серии до двух побед уступил юниорской сборной Беларуси. Первый матч завершился в пользу нашей команды со счетом 3-2. Во втором сильнее был соперник с таким же результатом. А в третьей встрече в упорной борьбе юниорская сборная вырвала победу в серии послематчевых буллитов 2-1. Рыцари продолжат играть в Кубке Цыплакова. Они претендуют на пятое место по итогам турнира. Белорусы вновь могут отправиться в Катар. Белавия возобновляет чартерные рейсы в Доху. Полетная программа была приостановлена в марте из-за нестабильной ситуации в регионе. Но после подтверждения безопасности со стороны туристического ведомства Катара маршрут возвращается. Рейсы будут выполняться раз в 10-11 дней. Пакетные туры уже доступны для бронирования. В октябре Белавия также планирует запустить рейсы в Бангкок. Средняя температура на поверхности Мирового океана достигла рекордно высокого уровня для июля, поскольку Западную Европу охватила аномальная жара. Об этом пишет газета The Guardian. Согласно данным Европейской службы мониторинга изменения климата Коперникус, в июле этого года температура поверхности океана за пределами холодных полярных регионов составила 20,96 градуса. Это самый высокий показатель, зарегистрированный за данный месяц. Таким образом, был побит предыдущий июльский рекорд в 20,89 градуса, установленный в 2023 году.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный 3,8 с порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
4: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
5: Улица Крупской, 80.

0: Место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: Привет, друзья! Ну что, 11 августа на календаре, ну вот в интернете появился необычный чат-бот, чат-GPT, который быстро прославился благодаря удивительно человеческим ответам. Но оказалось, что этот чат-бот действительно человек, житель Калифорнии по имени Такер Брайан, который притворяется искусственным интеллектом и отвечает всем вручную. Представьте, сколько у него может быть запросов, и вот всем нужно вручную ответить. Конечно, изначально проект задумывался как эксперимент, создать интерфейс, похожий на современный искусственный интеллект, но намеренно давать ответы среднего качества или вовсе плохие. Особенно это, когда касается изображений. Но вот автор хотел заставить людей задумываться, прежде чем безоговорочно верить ответам настоящих чат-ботов. Но немножко все пошло не так. Пользователям настолько понравилась идея человеческого бота, что теперь к мужчине обращаются по 500 тысяч раз в день. Мужчина даже решил начать поиск помощников. И вот действительно, похоже, люди настолько устали от бездушных алгоритмов, что готовы общаться даже с человеком, который притворяется машиной. Поэтому, может, действительно пора отложить телефон и выйти на улицу просто поговорить с соседями.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

утро, друзья. Ну что, жительница Малайзии, которой нередко приходится ездить в командировки, каждый раз заинтригована, кто же именно встретит ее в аэропорту. Ну что, дело в том, что супруг женщины радует жену не только букетами цветов, но и креативными образами. Он одевается в смешные костюмы, и вот когда она возвращается, видит то лягушку, то динозавра, то медведя, то безликого из «Унесенных призраками». Ну вот в первый раз, конечно, женщина была смущена и даже шокирована, но в то же время счастлива и растрогана. Теперь же она привыкла к выходкам супруга, который заявляет, он хочет всего лишь повысить любимое настроение и помочь забыть о усталости после командировки. Ну, иногда для счастья, конечно, действительно не нужны дорогие подарки, достаточно человека, который готов ради тебя приехать в аэропорт в костюме лягушки.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
5: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Минск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Минск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 5 до 7, порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

Привет, привет, друзья! Ну что, 11 августа на календаре. Знаете, у каждого из нас есть какое-то хобби. Вот кто-то занимается вокалом, кто-то вышивает, кто-то расслабляется, когда чинит машины, к примеру. Ну, в сети появилось новое хобби. Мужчина продемонстрировал свое необычное хобби. Строит миниатюрные американские горки прямо у себя дома. Ну, для сборки он использует конструкторы, также кастомные детали, которые напечатает на 3D-принтере. Масштаб моделей действительно впечатляющий, ибо он позволяет размещать их в квартире или в доме. Но при этом они сохраняют узнаваемую структуру настоящих аттракционов. Главный челлендж проекта с точностью до винтиков воссоздать реально существующие горки. Каждая деталь, изгиб и вот высота максимально соответствует оригиналу. Ну, результат мини-аттракционов, конечно, которые можно запускать снова и снова, не уходя из комнаты. Хобби на стыке инженерии, я бы сказала, терпения и любви к острым ощущениям. Выглядит потрясающе. Знаете, это мне напоминает домашний парк аттракционов, вот когда в детстве о таком каждый мечтал, но не было возможности. Ну, если бы у меня это в свое время было, я бы уже была миллионером. Ну, я не догадалась такое сделать, а вот парень догадался, и это выглядит потрясающе, просто.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Доброе утро, Лида! Ну что, за окошком пасмурно, небо затягивается. Ну вот, каково вам вставать в такую погоду? Давайте поговорим. Ну вот, я очень тяжело встаю. 1000 будильников переводится на бесконечный цикл повтора. Ну вот, когда светит солнце, Анна просыпается без будильника. Ну, магия! Ну что, новый музыкальный час у нас стартует на Лидер FM. Группа «Серебро» с теплой новинкой «Мало огня». Минелли также в этом часе. Self-control. Но совсем скоро проведем розыгрыш подарков. Не переключайтесь.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В эфире Анастасия Каранила. Здравствуйте. Ежегодно во второе воскресенье августа в Беларуси отмечается День строителя. Во Дворце культуры города Лиды по этому случаю состоялись праздничные мероприятия. Одно из них было посвящено 60-летию строительно-монтажного треста номер 19, а второе организовали для работников ПМК-169. Со сцены звучали поздравления и благодарности, а лучшим работникам были вручены награды. Свое творчество представили коллективы и солисты Дворца культуры. В отделе ЗАГС Лидского райисполкома в минувшую субботу было многолюднее, чем обычно. 08.08.2026 – это еще одна красивая зеркальная дата лета, которую многие пары выбрали для заключения брака из-за числа 8, символизирующего бесконечность. В этот день союз зарегистрировали 16 пар. Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли на 39 700 000 долларов и составили на начало августа 14 200 000 000 долларов, сообщает Белта. По мнению аналитиков Евразийского банка развития, этому способствовал рост стоимости резервных активов в иностранной валюте на 35 300 000 долларов на фоне превышения предложений иностранной валюты над спросом. Финляндия ужесточает правила для получения гражданства. С 2027 года все желающие получить паспорт будут сдавать новый экзамен. Проверят понимание государственного устройства, законодательства, истории, культуры и базовых прав человека. Экзамен будет проходить исключительно в электронном виде на финском или шведском языках для лиц в возрасте от 18 до 65 лет.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный 3,8 с порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
1: Наш адрес: Дзержинского, 73.
0: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Уважаемые граждане, помните, страхование здоровья и имущества – важная мера финансовой защиты, которая позволяет минимизировать риски непредвиденных расходов в случае травм, утраты или повреждения имущества.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
7: Как дела, родной?
6: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
8: Привет, чемпион.
6: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
9: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
10: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет! Ну что, начинаем нашу игру. Слушаем какой-то коротенький фрагмент. Длится он несколько секунд. Соведущая будет наша, моя, о ком-то или о чем-то говорить. И вот на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Сегодня разыграем гарнитур нажимной дверной белый от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского. Ну что, давайте слушать.
2: А это такой день в календаре, когда все дети идут в первый класс. И не только в первый. Заканчиваются каникулы, и всех собирает линейка. Там дети стоят и слушают учителей. Некоторые дают цветы. Все красивые и нарядные.
1: Все красивые и нарядные. Пишите, что же это такое, на номер 9703.

0: Подводим итоги нашей сегодняшней игры. Ну что, предлагаю еще раз переслушать фрагментик, но уже с ответом.
1: Знаешь, такой день в календаре, когда все дети идут в первый класс. И не только в первый. Заканчиваются каникулы, и всех собирает линейка. Там дети стоят и слушают учителей. Некоторые дают цветы. Все красивые и нарядные. Это 1 сентября.
0: Все верно, это 1 сентября. Ну что, совсем-совсем скоро школьники, студенты пойдут на учебу. А сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 9602. Я вас поздравляю. Напомню, сегодня вы выиграли гарнитур нажимной дверной белый от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15 на Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька — с выгодой для пенсионеров.
5: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
6: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает: не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания — это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши — Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 5 до 7 порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Скоро окажешься там и ты. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10 утра. Ну что, новый музыкальный час снова стартует. Новинка от группы «Винтаж» прозвучит на волне 94.3. Прямо в губы. Бейонсе также появится в нашем музыкальном. Горячий хит от Кельвина Харриса. Но совсем скоро новости с погодой. Я желаю всем отличного дня.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. На Личине продолжает действовать ограничение на посещение лесов. В них сохраняется третий класс пожарной опасности. Запрещено въезжать в лес на автомобилях, разводить костры и проводить массовые мероприятия. Собирать грибы и ягоды, совершать прогулки во время действия ограничений не запрещено. Главный государственный санитарный врач Лидского района Елена Садовская проведет прямую телефонную линию. Она состоится завтра с 9 до 12 часов. Задать вопросы можно будет по телефону 62-28-32. В национальном аэропорту Минск впервые начали работу студотряды. Помогают сотрудникам на кухне и в бизнес-зале учащиеся Академии авиации и Белорусского экономического госуниверситета. Студенты берутся за любую работу, собирают наборы питания, помогают на кухне, следят за чистотой. В следующем году направление подработки для студентов планируют расширить. Они будут помогать пассажирам перед вылетом или после приземления и с упаковкой багажа. По меньшей мере 132 человека погибли, еще 570 получили ранения в результате мощного землетрясения на западе Колумбии. В 32 городах страны объявлен красный уровень опасности из-за масштабных повреждений на их территории. Ранее колумбийская геологическая служба сообщила, что вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чока произошло землетрясение магнитудой 7,4. Подземные толчки также ощущались на территории соседних государств, в том числе в Панаме.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 3-5 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 19-21 градус тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем нет экстремизму.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-160. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Между прочим, 6+.
1: Панамский канал – это судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Намерение построить судоходный канал на Панамском перешейке, соединяющем северный и южный субконтиненты американского материка, существовали еще у средневековых испанских колонизаторов-конкистадоров. Инициатива строительства принадлежала французской акционерной компании во главе с прославленным строителем Суэцкого канала Фердинандом Лиссепсом. Пышная театрализованная церемония закладки Панамского канала в устье реки Рио-Гранде состоялась 1 января 1880 года. Однако проектные ошибки, постоянно тормозившие строительные работы, вкупе с трескучелживой рекламой и многочисленными финансовыми злоупотреблениями принесли акционерам колоссальные денежные убытки и спровоцировали грандиозный международный скандал. Строительство приостановили. Начались громкие судебные процессы. И слово «Панама» стало синонимом крупномасштабной финансовой аферы. В конце 1898 года французское правительство предложило президенту США Уильяму МакКинли выкупить право на прокладку Панамского канала за 40 миллионов долларов. Американская компания возобновила строительные работы и успешно довела их до конца. 15 августа 1914 года судоходство из Атлантического океана в Тихий через Панамский перешеек было открыто. По каналу прошло первое судно. Это стал корабль «Кристобаль». Но официальное открытие состоялось лишь 12 июня 1920 года, после чего канал фактически вступил в строй.
0: Лидер FM. Между прочим.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Стоп, извини,

0: Лидер FM. Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларуска гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
6: Качественно, с любовью.
5: Слицкой газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: 12 августа в 11:00 приглашаем всех на торжественное открытие детского игрового комплекса «Ясно» от компании «Белтелеком» в Лиде. Мероприятие откроет свои двери во дворе домов 22-24 по адресу улицы Кооперативная.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Но я напоминаю, сегодня отличный день, чтобы отпустить все заботы и взлететь над суетой. Ведь 11 августа – день полета на воздушном шаре. Ловим ощущение абсолютной свободы, настраиваемся на правильную волну и слушаем «Лидер FM».
1: «Лидер FM». Наша музыка.

По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 5 до 7, порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. 15 и 16 августа прилегающая территория и внутренний двор Лидского замка станут основной площадкой фестиваля «Лидский руховик». Зрителей ждет насыщенная музыкальная программа, зрелищные трюки мотофристайла, дрифт-шоу, выставка автомобилей. А в стенах самого замка гостей ждут интерактивные площадки и атмосферная ночь кино под открытым небом. Фестивальные локации начнут работу 15 августа в 12 часов. В ходе рейдовых мероприятий по объектам АПК сотрудники Дятловского РУВД получили информацию о хищении товарно-материальных ценностей в одном из сельхозпредприятий. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: Для отработки оперативных сведений правоохранители провели осмотр по месту жительства 56-летнего механизатора организации. Во дворе дома и в гараже сельчанина правоохранители обнаружили склад запасных частей к технике, ранее похищенных с предприятия. Сотрудники милиции изъяли 52 подшипника, 2 карданных вала, 2 крестовины к ним, подвесную опору и фонарь. Примечательно, что некоторые детали были новыми и находились в заводской упаковке. По предварительной оценке стоимость изъятого имущества составляет не менее 800 рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка в порядке УПК. По ее результатам действия мужчины будет дана правовая оценка. На этом у меня все. А еще больше информации вы найдете на наших страничках 102 Невнс, Телеграм и Инстаграм.
4: Сервис «Атлас Бас» анонсировал старт продаж билетов на прямой автобусный маршрут «Минск-Браслав». Приобрести проездные документы можно будет с 14 августа. Особенность рейса – отсутствие промежуточных заездов. Маршрут организован для пассажиров, которым важно максимально быстро добраться до Браславских озер. Продолжительность поездки примерно 4 часа. Пассажиры рейса Alaska Airlines во время подготовки самолета к вылету угрожали бортпроводникам захватить самолет. Инцидент произошел во время руления перед вылетом. Самолет должен был выполнять рейс по маршруту Майами-Сиэтл. Пилот сообщил диспетчерам о нарушении порядка на борту и угрозах со стороны пассажиров в адрес бортпроводников. После этого экипаж ввел режим блокировки и вызвал полицию. Всех пассажиров высадили из самолета. Проверка показала отсутствие реальной опасности совершения теракта или захвата управления судном. Двоих пассажиров, являвшихся участниками инцидента, пересадили на другой рейс. Сам лайнер вылетел в Сиэтл с задержкой.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 3-5 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 19-21 градус тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
0: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
4: улица Крупской, 80.
5: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
6: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
7: МЧС предупреждает: нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аута». С вами я, Настя Корнила. Итак, стартуем.
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» обыграл «Слуцк», который лидировал в чемпионате страны в первой лиге. Матч 19-го тура состоялся в воскресенье на стадионе «Старт» в нашем городе и завершился со счетом 2-1. Причем лидские футболисты пропустили первыми, но смогли отыграться. Дубль оформил Дмитрий Вашкевич. В турнирной таблице «Лида» поднялась на третье место. На второй строчке сейчас находится «Слуцк». В лидеры вышла «Нива».
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Рыцари не смогли преодолеть четвертьфинальную стадию Кубка Цеплакова по хоккею. Фармклуб «Лида» в Островце в серии до двух побед уступил юниорской сборной Беларуси. Первый матч завершился в пользу нашей команды со счетом 3-2. Во втором сильнее был соперник с таким же результатом. А в третьей встрече в упорной борьбе юниорская сборная вырвала победу в серии послематчевых буллитов 2-1. Рыцари продолжат играть в Кубке Цеплакова. Они претендуют на пятое место по итогам турнира.
0: Второй тайм.
1: Спортсмены клуба «Юрка Свитоблспорт» впервые стали чемпионами Беларуси по пляжному футболу. В молодечном решающем поединке 19-го национального первенства витебчане обыграли футболистов «Щучина» со счетом 6-2. В матче за бронзовые награды могилевский «Цор» победил команду «Брест-Волга» с результатом 3-1. Лучшим игроком признан один из лидеров новоиспеченных чемпионов Егор Гордецкий, лучший вратарь Максим Цивинский «Щучин». Бомбардирскую гонку выиграл Андрей Скворчевский «Гродно Облспорт», забивший 39 мячей.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: В турецком Стамбуле завершился чемпионат Европы по современному пятиборью с участием белорусских спортсменов. Они завоевали две награды. В женском личном турнире серебряным призером стала Анастасия Орел, а в командном первенстве она, а также Мария Гнейчик и Виолетта Гуреева заняли третье место. Всего на пьедестал континентального форума поднимались представители 11 стран. Чемпионат Европы по современному пятиборью в Стамбуле стал первым за 5 лет, на котором наши спортсмены выступили с национальной символикой.
0: Овертайм.
1: Белорус Степан Фальковский стал игроком действующего чемпиона КХЛ «Локомотива». Соглашение с 29-летним защитником рассчитано на год. В прошлом сезоне хоккеист национальной сборной Беларуси играл за казанский «Акбарс», набрав 15 очков в 72 матчах при показателе полезности плюс 19. Ранее в своей карьере в КХЛ Фальковский защищал цвета минского «Динамо» и питерского «СКА». Ближайший сезон Степан проведет под руководством экс-главного тренера «Зубров» Дмитрия Квартального.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM».

0: Попробуйте хлеб «Семушка» особый от Лидского хлебозавода. Выпечен из ржано-пшеничной муки с добавлением ржаного солода, семян подсолнечника и тмина. Не только вкусно, но и полезно. Сделано в Беларуси.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
3: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
2: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
4: Покупка дорогих брендов со скидками через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупные суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 5 до 7, порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.
3: Ты слушаешь
4: два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печать.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем доброго дня! Ну что, погода становится более ясной. Надеемся, конечно, сегодня увидеть солнечные лучи. Начинаем новый музыкальный час. Новинка прозвучит от Arctic Asti. Диваш также в этом часе. Яркий Джонни с космическим треком «Ракета». Но совсем скоро состоится розыгрыш подарков. И прямо по курсу новости с погодой.
0: Ты слушаешь

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Уборочная кампания в разгаре. Передовиков жатвы чествовали в филиале Детва открытого акционерного общества «Лидохлебопродукт». Так, планку в 2000 тонн перевезенного зерна преодолели Сергей Федорович и Денис Ус, а тысячный рубеж – водитель Иван Лось. Пополнился список и комбайнеров-тысячников – Алексей Бовшес, Виктор Боровик, Анатолий Снапко и Андрей Кучинский. Фоторепортаж смотрите на нашем сайте lidanews.by. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 3 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства, 10 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 14 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителя такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 8 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
2: Около 2800 легковых и грузовых авто ожидают въезда в Евросоюз, сообщили в Госпогранкомитете. Наибольшая очередь фур перед польским пунктом пропуска Кукурыки – порядка 870 единиц. Перед всеми польскими пунктами пропуска – почти 1300 легковушек и 4 автобуса. Въезда в Литву перед Медининкаем и Шерчининкаем ожидают около 80 легковых авто. Уровень воды лишь в 14% британских рек соответствует норме. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сведения Агентства по охране окружающей среды. На фоне засухи, охватившей почти 72% территории Англии, из-за жаркой погоды и практически полного отсутствия дождей, уровень воды в 22% рек оценивается как чрезвычайно низкий. В некоторых реках температура воды повысилась до 27-28 градусов на 2 градуса выше нормы. Это негативно сказывается на состоянии рыб и угрожает их жизни.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный 3-5 с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: 12 августа в 11.

0: в 22-24 по адресу улицы Кооперативная.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
0: Улица Крупской, 80.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр Лида Парк, улица Кочина, 29.
2: Достоверно, оперативно,
0: качественно, с любовью.
2: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: У микрофона Анна Белявцева. Продолжаем наше состязание. Ну что, сегодня будем разыгрывать бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Ну что, правила многим уже знакомы, но я еще раз озвучиваю. Задаю вопрос, отвечаете вы правда или ложь то, что я говорю. И, конечно же, на номер 9703 отправляете мне правда или ложь. Ну что, вопрос на сегодня звучит так. Правда или ложь, что в космосе астронавты становятся выше на 3-5 сантиметров? Пишите 9703.
0: Дарим

0: Дарим подарки.
1: Ну что, правда или ложь, что в космосе астронавты становятся выше на 3-5 сантиметров? И это правда. И причина изменения роста – отсутствие гравитации. Ну что, сегодня у нас есть победитель, радиослушатель. Последние цифры номера 3382. Я вас поздравляю. Напоминаю, что вам достается бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Поздравляю!

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Настоящие драгоценности не тускнеют со временем, как и мощный трек от Артик Асти. Надеюсь, эта песня зарядила вас правильной уверенностью на весь оставшийся день. Оставайтесь на Лидер FM, впереди еще много крутой музыки.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 5 до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 13.00. Ну что, новый музыкальный час стартует на Лидер FM. Превосходную компанию в этом часе составит нам Дмитрий Билан, уходи, но пообещай. Мари Краймбрери. Энимал также прозвучит в этом часе.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: 5-9, brown eyes.
1: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
2: Качество, дизайн, цена. Учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В преддверии нового учебного года в регионе продолжается акция «Соберем детей в школу». Помощь из районного бюджета уже получили более 4000 детей из почти 2000 многодетных семей. Размер единовременной выплаты составил 159 рублей на ребенка. На планерке в райисполкоме прозвучал призыв к предприятиям подключаться и оказывать помощь семьям активнее. Международный Лидский байк-фестиваль в 18-й раз пройдет в нашем регионе. По традиции он развернется на территории оздоровительного лагеря «Березка» в деревне Белогруда в 15 километрах от города. Мероприятие стартует в пятницу 28 августа в 12 часов. Продлится байк-фестиваль 3 дня. Глава Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник продегустировал сверчков, обжаренных во фритюре, и положительно оценил вкус блюда. Об этом он написал в своих соцсетях. В Академии наук прорабатывают идею включения сверчков в меню кафе «Академическое». В том числе предлагают подобрать к ним подходящие соусы. Необычный продукт также планируют представить широкой публике на фестивале науки, который пройдет 5-6 сентября в Ботаническом саду. Японское агентство аэрокосмических исследований успешно запустило 6-й спутник национальной системы космического позиционирования «Митибики», что в переводе означает «указывающий путь». Его вывела на орбиту тяжелая ракета-носитель H-3 с космодрома на острове Танагасима на юго-западе страны. Сейчас Япония имеет на орбите 5 аппаратов группировки «Митибики».
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный 3-5 с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арены для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
5: 12 августа в 11:00.

0: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
1: Наш адрес: Дзержинского, 73.
0: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
5: Достоверно, оперативно,
6: качественно, с любовью,
5: с Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13.15 на студийных. Ну что, мы продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Предлагаю вам вопрос и три варианта к нему. Выбирайте верный и на номер 9703 отправляйте мне вариант ответа. Ну что, сегодня меня очень интересует, что используют слоны для общения на дальние расстояния. Громкий рев, инфразвук, топот ногами. Пишите 9703.

0: Дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги. Что же используют слоны для общения на дальние расстояния? Громкий рев, инфразвук, топот ногами. И знаете, что они используют, друзья мои? Инфразвук, низкочастотные сигналы для общения на дальние расстояния. Ну что, сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 6457. Я вас поздравляю. Напомню, что вам достается скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики Vita Свет. Ну а для всех остальных я, конечно же, напоминаю, впереди еще один розыгрыш, дневной сеанс, но мы точно разыграем вкусный подарок.
2: Новый хит представляет S100 Lidrim Service.
3: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой
1: хит.
2: На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Смачная вечера. З кацялочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу. Доборные элементы собственного производства. Современные заборы. Звоните 029-1919-010. Или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Реклама на «Лидер FM» 54 70 75.

0: Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.
1: Время замедлить шаг на Лидер ФМ. Ну что, Мари Краймбрери уверена, чтобы чувствовать себя счастливее, нужно беречь в себе внутреннего ребенка. Это была новинка «Ты помнишь». Кстати, для этого трека Мари впервые сама стала режиссером. Она отказалась от дорогих декораций, взяла в руки простую камеру и сама сняла весь клип, чтобы передать ту самую атмосферу из детства.

Возвращаемся к погоде. Ну что, по информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 5 до 7, порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 20 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Привет, друзья! Ну что, 2 часа дня, за окном немножко выглядывает солнышко, можем начинать новые музыкальные 60 минут. Ну что же, Джоэл Кори в этом часе. Феникс также добавит бодрости этому дню. Зе Расмус также появится в нашем музыкальном. Но совсем скоро рекомендую вам подготовиться, разыграем вкусный подарок в розыгрыше.
0: Лидер

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Медведи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 15 августа, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит первый заместитель председателя райисполкома Дмитрий Юрго. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В Лидской центральной районной больнице начался трудовой семестр студенческого медицинского отряда «Синапс» имени Героя Советского Союза Людмилы Кравец. Студенты-медики проходят производственную практику в профильных отделениях ЦРБ под руководством опытных наставников. Работа в реальной клинической среде помогает будущим врачам закрепить теоретические знания и освоить практические навыки. Ребята ассистируют на процедурах, помогают с документацией. В Беларуси упростили правила утилизации бесхозного транспорта. Теперь брошенные тракторы и старые машины не будут годами ржаветь во дворах. В список неэксплуатируемых средств добавили неисправную самоходную технику, оставленную вне стоянок и частных домов. Местные власти смогут быстрее находить владельцев через базы государственных информационных систем. Срок подачи заявления в суд сократили с 30 до 10 дней. Власти Франции объявили, что ограничение на использование воды введено почти на 70% территории республики из-за засухи. В 67 департаментах объявлен наивысший кризисный уровень. Еще в 21 действует повышенный уровень тревоги. При кризисном уровне использование воды разрешено только для здравоохранения, гражданской безопасности, питьевого водоснабжения и санитарных нужд. При повышенном уровне тревоги вводятся ограничения на полив садов и зеленых насаждений, наполнение бассейна, мойку автомобилей и орошение сельскохозяйственных культур.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр Лида Парк, улица Кочина, 29.
4: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
6: Достоверно.
7: Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 72.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Привет, привет, друзья! Ну что, стартует наш дневной киносеанс? Заждались? Да, сегодня разыгрываем вкусный подарок. Это будет пицца от пиццерии Art Pizza, которая открылась в торговом центре Ледопарк, улица Кочина, 29. Правила, конечно же, озвучу. Включаю вам фрагментик из какого-то фильма. Вы пытаетесь понять название и на номер 9703 отправляете мне. Только сразу же, как понимаете. Ну, пускай удача улыбнется сегодня вам. Ну что, предлагаю начинать.
2: Скажите, пожалуйста, где вы были вчера в 7 часов вечера?
3: Аркадий Аполлонович, вчера вечером был на заседании театральной акустической комиссии. Но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии.
2: Ой, мадам, вы натурально ничего не понимаете.
1: Прослушали. Ну что, пишите, как же называется этот фильм? 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Ну что, пришло время подводить итоги. Разные варианты я получила. Давайте еще раз переслушаем отрывочек фильма.
1: Скажите, пожалуйста, где вы были вчера в 7 часов вечера?
2: Аркадий Аполлонович, вчера вечером был на заседании театральной акустической комиссии. Но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии.
1: Ой, мадам, вы натурально ничего не понимаете.
0: Это был фильм «Мастер и Маргарита», и сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 5184. Вы были точнее всех и быстрее всех. Ну что, я вас поздравляю. Сегодня вы выиграли вкуснейшую пиццу от пиццерии «Арт Пицца», которая открылась в торговом центре «Лида Парк», улица Качина, 29. Поздравляю, приятного аппетита.
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7000 сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
5: улица Крупской, 80.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
7: МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра. Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 13, днем плюс 19, плюс 21.
1: Лидер ФМ.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Доброго дня, друзья! Ну что, полдня пройдено, врываемся в новый музыкальный час. Группа «Добро» встретит нас в этом музыкальном.
3: На крыше городских домов.
2: Все также появятся. Яркая Зиверт также в этом часе. Ну а совсем скоро новости с погодой.
0: Ты слушаешь.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Районная система охраны труда получила высокую оценку на областном уровне. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий лично вручил дипломы победителям смотра конкурса. Звание «Образцовая организация Гродненщины» подтвердили лидские предприятия. В производственной сфере среди организаций с численностью работающих до 100 человек первое место у «Белпласт Интернешнл», в непроизводственной сфере второе место у Лидской ЦРБ, третье место в производственной сфере с численностью работающих до 300 человек заняло предприятие «Конус». Лидский замок посетили дети сотрудников милиции общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам, тех, кто погиб или получил ранения при исполнении служебного долга. Ребята прилетели в Беларусь по приглашению Министерства внутренних дел нашей страны. Для юных гостей провели экскурсию, познакомили с историей замка, рассказали о рыцарских традициях и показали самые интересные уголки замка. Оперативники наркоконтроля Минска задержали 25-летнего иностранца, который занимался распространением психотропов, сообщает Белта. Молодой человек переехал в Беларусь из Центральной Азии в начале лета и удаленно занимался дизайном сайтов для заказчиков, а в свободное время стал подрабатывать наркокурьером. Он забирал крупные партии запрещенных веществ и раскладывал по тайникам. В его съемной квартире обнаружено 200 граммов психотропного вещества 4 СМС, подготовленного к распространению. Из незаконного оборота изъяты сотни смертельных доз наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Власти Испании предупредили о повышенном риске возникновения новых крупных пожаров, когда сотни тысяч людей направятся в горы и на пляжи, чтобы лучше рассмотреть полное солнечное затмение 12 августа. Об этом пишет газета The Guardian. Растительность чрезвычайно сухая, и малейшая искра может привести к разрушительным лесным пожарам. Испания станет одним из лучших мест в мире для наблюдения за предстоящим полным солнечным затмением. Министерство финансов страны заявило, что ожидает визита 460 тысяч иностранных туристов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
5: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
6: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
7: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
8: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
9: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
7: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
6: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
7: Перейдите по этой ссылке.
6: Скачайте файл.
7: Мне нужны ваши персональные данные.
10: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
11: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадшины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
10: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: У микрофона Анна Белявцева, и это была группа Драбро. Ловите лайфхак. Изначально продюсер фильма «Музыка крыш» планировала взять главным треком их хит «Юность», но стоило братьям напеть их первые строчки песни на крыше, как сценарий музыкального оформления был переписан за секунду. Насколько атмосфера совпала с кино. Желаю и вам сегодня принимать только правильные и быстрые решения. Двигаемся дальше по волнам хорошей музыки.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64. Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

По информации Белгидромета, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-13 градусов, днем 19-21. Ну а я желаю вам отличного вечера. Уверена, он у вас сложится наилучшим образом. На протяжении дня с вами была Анна Белявцева. Всем пока!

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. 2 крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Участники международного патриотического автопробега по местам боевой славы России и Беларуси посетили Личину. Он организован Ростовским региональным патриотическим общественным движением «Дороги славы. Наша история» и проводится уже в 11-й раз. Маршрут автопробега охватывает города, в которых разворачивались основные сражения Великой Отечественной войны. Одной из его остановок в этом году стал и наш регион. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В агрогородке Крупово прошел праздник-конкурс «Свято пирога». В программе были дегустации домашней выпечки, а также творческая программа. Праздник объединил кулинарные традиции Личины и богатство белорусской культуры. Сотрудники отряда погранконтроля «Минск» отмечают профессиональный праздник. 81 год они стоят на страже воздушных рубежей. Нелегальные путешественники не упускают возможности воспользоваться маршрутом через Беларусь. С начала года через национальный аэропорт собирались пересечь границу по поддельным документам 7 человек. Пассажиры могут попытаться воспользоваться и чужими документами, например, родственников или друзей, на которых они считают себя похожими. Два человека погибли в результате стрельбы в начальной школе в Чикаго. Жертвы работали в службе уборки. На месте происшествия прибывшие полицейские обнаружили оружие. Кто открыл огонь, пока не установлено. Следствие выясняет подробности инцидента. Сообщается, что в момент происшествия в здании не было учеников. Новый учебный год стартует 24 августа.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Приглашаем «Витасвет». Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики «Витасвет». Лида, проспект Победы, 29.

0: Порадуйте любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт слоеный Роксолана, изготовленный из натуральных ингредиентов, пропитанный масляным кремом и сгущенным молоком. Спрашивайте в торговой сети города и района.
1: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
2: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
1: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
2: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
1: Узнай больше о безопасности на 112.by.
2: Проведи время с пользой!
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аута». С вами я, Настя Корнила. Итак, стартуем.
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» обыграл «Слуцк», который лидировал в чемпионате страны в первой лиге. Матч 19-го тура состоялся в воскресенье на стадионе «Старт» в нашем городе и завершился со счетом 2-1. Причем лидские футболисты пропустили первыми, но смогли отыграться. Дубль оформил Дмитрий Вашкевич. В турнирной таблице «Лида» поднялась на третье место. На второй строчке сейчас находится «Слуцк». В лидеры вышла «Нива».
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Рыцари не смогли преодолеть четвертьфинальную стадию Кубка Цеплакова по хоккею. Фармклуб «Лида» в Островце в серии до двух побед уступил юниорской сборной Беларуси. Первый матч завершился в пользу нашей команды со счетом 3-2. Во втором сильнее был соперник с таким же результатом. А в третьей встрече в упорной борьбе юниорская сборная вырвала победу в серии послематчевых буллитов 2-1. Рыцари продолжат играть в Кубке Цеплакова. Они претендуют на пятое место по итогам турнира.
0: Второй тайм.
1: Спортсмены клуба «Юрка Свитоблспорт» впервые стали чемпионами Беларуси по пляжному футболу. В молодечном решающем поединке 19-го национального первенства витебчане обыграли футболистов «Щучина» со счетом 6-2. В матче за бронзовые награды могилевский «Цор» победил команду «Брест-Волга» с результатом 3-1. Лучшим игроком признан один из лидеров новоиспеченных чемпионов Егор Гордецкий, лучший вратарь Максим Цивинский «Щучин». Бомбардирскую гонку выиграл Андрей Скворчевский «Гродно Облспорт», забивший 39 мячей.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: В турецком Стамбуле завершился чемпионат Европы по современному пятиборью с участием белорусских спортсменов. Они завоевали две награды. В женском личном турнире серебряным призером стала Анастасия Орел, а в командном первенстве она, а также Мария Гнейчик и Виолетта Гуреева заняли третье место. Всего на пьедестал континентального форума поднимались представители 11 стран. Чемпионат Европы по современному пятиборью в Стамбуле стал первым за 5 лет, на котором наши спортсмены выступили с национальной символикой.
0: Овертайм.
1: Белорус Степан Фальковский стал игроком действующего чемпиона КХЛ «Локомотива». Соглашение с 29-летним защитником рассчитано на год. В прошлом сезоне хоккеист национальной сборной Беларуси играл за казанский «Акбарс», набрав 15 очков в 72 матчах при показателе полезности плюс 19. Ранее в своей карьере в КХЛ Фальковский защищал цвета минского «Динамо» и питерского «СКА». Ближайший сезон Степан проведет под руководством экс-главного тренера «Зубров» Дмитрия Квартального.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM».

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр Лида Парк, улица Кочина, 29.
3: Обои на любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
5: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
7: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
9: И не надо.
10: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
2: 12 августа

0: 22-24 по адресу улица Кооперативная.
1: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: сделаны из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
1: По информации Белгидромета, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 13 градусов, днем плюс 19, плюс 21.
2: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незаметным.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Опасная игра с риском для жизни. Именно в такую решили поиграть несовершеннолетние в Лиде. Один из ребят на велосипеде с импровизированного трамплина перепрыгивает через сверстников, лежащих на земле. Ошибка при приземлении в пару сантиметров, и можно лишиться не только здоровья, но и жизни. Вес стандартного велосипеда составляет порядка 10-15 килограммов, и его падение может обернуться травмами различной степени тяжести, как для самого велосипедиста, так и для тех, кто лежит на земле. Говорит заместитель начальника инспекции по делам несовершеннолетних УВД Лидского райисполкома Инна Анджиевская.
5: Как правило, в летний период родители заняты на работах, либо в подсобном хозяйстве, либо занимаются иными делами, и дети, с учетом того, что они не посещают учреждения образования, предоставлены в большинстве случаев сами себе. Главная задача правоохранительных органов и родителей – не допустить совершения преступлений и правонарушений со стороны несовершеннолетних, обеспечить их трудовую и досуговую занятость и обеспечить безопасные условия пребывания детей, чтобы не допустить случаев гибели и травматизма несовершеннолетних. Поэтому, обращаясь к родителям, хотелось бы просить, чтобы они постоянно контролировали своих детей, уточняли, где они находятся, с кем, как они проводят свое личное время свободное, для того, чтобы избежать негативных последствий.
4: Детско-юношеская спортивная школа номер 1 города Лиды приглашает стать частью своей команды. Стартует набор в группы начальной подготовки на отделение баскетбол, волейбол, гандбол. Предварительная запись по телефону 80154-600-173. Рассчитаны имущественные налоги за 2025 год для физлиц, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Срок уплаты не позднее 16 ноября. Общую сумму единого платежа можно посмотреть в ЕРИП. Узнать свой учетный номер плательщика можно на официальном сайте Министерства через электронный сервис «Сведения из Государственного реестра плательщиков». Сумму платежа можно посмотреть в личном кабинете плательщика. Приближающийся отопительный сезон может преподнести жителям Литвы неприятные сюрпризы. По мере скачка цен на биотопливо эксперты предупреждают о росте цен на отопление, сообщают литовские СМИ. Сейчас биотопливо покупают примерно на 60% дороже, чем в прошлом году. В связи с этим специалисты предупреждают, что отопление может подорожать вплоть до 30%.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
4: 2 буткемп-зоны,
5: арена для захватывающих турниров и трансляций,
4: бильярд
5: и единственные автосимуляторы в Лиде,
4: виртуальная реальность,
5: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect – твой киберклуб на максималках.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
6: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
7: 12 августа в 11.00.

0: оперативная.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
0: Улица Крупской, 80.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
0: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 12 августа с 9.00 до 16.00 в населенных пунктах Верхлида, Колесище, Банцевище, Новицкие, Дубровинский сельсовет, Красновцы, Косиловцы, Мыта. В связи с ремонтом линии электропередачи.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Отличной дороги. Друзья, вы когда-нибудь оставляли машину проветриваться, а когда возвращались, находили в ней, ну, хотя бы забытый старый кроссовок? А вот в Сочи девушка оставила окна открытыми, чтобы салон подышал свежим воздухом. Ну, и салон, надо сказать, подышал буквально. Когда она вернулась, в заднее окно был засунут хобот 3,5-тонной слонихи по кличке Претти, которая принялась ощупывать сиденья, подлокотники и, кажется, прикидывала, влезет ли она в бардачок. Девушка в панике просила убрать хобот, обосновывая это тем, что муж больше машину не даст. К счастью, Претти ничего не сломала, ничего не съела, просто изучила интерьер. И не найдя там ни бананов, ни интересных кнопок, потеряла интерес и гордо удалилась. Так что все закончилось хорошо, но мораль проста. Если не хотите потом объяснять мужу, почему в салоне теперь стойкий аромат слона из-за паники, закрывайте окна. Даже если очень хочется проветрить. Иначе вам придется говорить, что это не вы, а просто слоновый тест-драйв прошел. А такое, друзья, не каждый страховой покроет.
3: Ты слушаешь?

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
1: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Минск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Минск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы. Ты слушаешь.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Районная система охраны труда получила высокую оценку на областном уровне. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий лично вручил дипломы победителям смотра конкурса. Звание образцовой организации Гродненщины подтвердили лидские предприятия. В производственной сфере среди организаций с численностью работающих до 100 человек первое место у Белпласт Интернешнл. В непроизводственной сфере второе место у Лидской ЦРБ. Третье место в производственной сфере с численностью работающих до 300 человек заняло предприятие «Конус». Лидский замок посетили дети сотрудников милиции общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам, тех, кто погиб или получил ранения при исполнении служебного долга. Ребята прилетели в Беларусь по приглашению Министерства внутренних дел нашей страны. Для юных гостей провели экскурсию, познакомили с историей замка, рассказали о рыцарских традициях и показали самые интересные уголки замка. 15 и 16 августа прилегающая территория и внутренний двор Лидского замка станут основной площадкой фестиваля «Лидский руховик». Зрителей ждет насыщенная музыкальная программа, зрелищные трюки мотофристайла, дрифт-шоу, выставка автомобилей. А в стенах самого замка гостей ждут интерактивные площадки и атмосферная ночь кино под открытым небом. Фестивальные локации начнут работу 15 августа в 12 часов. Главный государственный санитарный врач Лидского района Елена Садовская проведет прямую телефонную линию. Она состоится завтра с 9 до 12 часов. Задать вопросы можно будет по телефону 62 28 32.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: 12 августа.

0: 22-24 по адресу улицы Кооперативная.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.

0: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
1: Наш адрес: Дзержинского, 73.
0: Телефон МТС 624-53-43. Welcome 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Приветствую всех любителей телевизоров. Китайская компания удивила мир новым телевизором. Модель установила рекорд по яркости. Устройство выдает целых 11 тысяч нит. Для сравнения, обычные телевизоры показывают от 300 до 2000 нит. С такими показателями телевизор становится настоящим источником света. Один такой телевизор способен осветить комнату не хуже ламп. Теперь телевизор можно использовать не только для просмотра фильма, но и для освещения гостиной. Достичь такой яркости удалось благодаря технологии мини-LED. В телевизоре используется тысячи крошечных светодиодов. Каждый из них управляется отдельно, что позволяет добиться невероятной яркости. При этом черный свет остается по-настоящему черным, а белый слепит, как солнце. Такая картинка особенно впечатляет при просмотре сцен с яркими взрывами или солнечным светом. Фильмы будут выглядеть именно так, как задумывал режиссер. Правда, у медали есть и обратная сторона. При максимальной яркости телевизор сильно греется. Он также потребляет немало электроэнергии, почти как небольшой обогреватель. В темной комнате смотреть на такой яркий экран без усталости глаз сложно, поэтому производитель предусмотрел автоматическую регулировку яркости в зависимости от освещения. Телевизор уже поступил в продажу в Китае и готовится к выходу на другие рынки. Цена новинки пока не объявлена, но эксперты предполагают, что рекордная яркость будет стоить

0: Лідер FM. Реклама.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком, да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
2: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
5: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
6: МЧС напоминает, дети не взрослые, не оставляйте их одних.
7: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному. По информации Белгидромета, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +13 градусов, днем +19, +21.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидской центральной районной больнице начался трудовой семестр студенческого медицинского отряда «Синапс» имени Героя Советского Союза Людмилы Кравец. Студенты-медики проходят производственную практику в профильных отделениях ЦРБ под руководством опытных наставников. Работа в реальной клинической среде помогает будущим врачам закрепить теоретические знания и освоить практические навыки. Ребята ассистируют на процедурах, помогают с документацией. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 3 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителя перевозили детей без детского держащего устройства, 10 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 14 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 8 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
3: В агрогородке Крупово прошел праздник-конкурс «Свято пирога». В программе были дегустации домашней выпечки, а также творческая программа. Праздник объединил кулинарные традиции Личины и богатство белорусской культуры. Детско-юношеская спортивная школа номер 1 города Лиды приглашает стать частью своей команды. Стартует набор в группы начальной подготовки на отделение баскетбол, волейбол, гандбол. Предварительная запись по телефону 80154-600-173.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
3: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
4: Внимание, найден пострадавший в кровати.
3: Я никого не слушал. Я много пил. Не выпускал из рук сигарет. Семью потерял. Ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
5: Не прожигай свою жизнь.
6: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители – не оставляйте детей без присмотра.
7: Покупка сезонных товаров через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
8: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Между прочим, 6+.
1: Панамский канал – это судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Намерение построить судоходный канал на Панамском перешейке, соединяющем северный и южный субконтиненты американского материка, существовали еще у средневековых испанских колонизаторов-конкистадоров. Инициатива строительства принадлежала французской акционерной компании во главе с прославленным строителем Суэцкого канала Фердинандом Лиссепсом. Пышная театрализованная церемония закладки Панамского канала в устье реки Рио-Гранде состоялась 1 января 1880 года. Однако проектные ошибки, постоянно тормозившие строительные работы, вкупе с трескучелживой рекламой и многочисленными финансовыми злоупотреблениями, принесли акционерам колоссальные денежные убытки и спровоцировали грандиозный международный скандал. Строительство приостановили. Начались громкие судебные процессы. И слово «Панама» стало синонимом крупномасштабной финансовой аферы. В конце 1898 года французское правительство предложило президенту США Уильяму МакКинли выкупить право на прокладку Панамского канала за 40 миллионов долларов. Американская компания возобновила строительные работы и успешно довела их до конца. 15 августа 1914 года судоходство из Атлантического океана в Тихий через Панамский перешеек было открыто. По каналу прошло первое судно. Это стал корабль «Кристобаль». Но официальное открытие состоялось лишь 12 июня 1920 года, после чего канал фактически вступил в строй.
0: Лидер FM. Между прочим.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.

По информации Белгидромета, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +13 градусов, днем +19, +21.

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 15 августа, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит первый заместитель председателя райисполкома Дмитрий Юрго. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В преддверии нового учебного года в регионе продолжается акция «Соберем детей в школу». Помощь из районного бюджета уже получили более 4000 детей из почти 2000 многодетных семей. Размер единовременной выплаты составил 159 рублей на ребенка. На планерке в райисполкоме прозвучал призыв к предприятиям подключаться и оказывать помощь семьям активнее. Опасная игра с риском для жизни. Именно в такую решили поиграть несовершеннолетние в Лиде. Один из ребят на велосипеде с импровизированного трамплина перепрыгивает через сверстников, лежащих на земле. Ошибка при приземлении в пару сантиметров, и можно лишиться не только здоровья, но и жизни. Вес стандартного велосипеда составляет порядка 10-15 килограммов, и его падение может обернуться травмами различной степени тяжести, как для самого велосипедиста, так и для тех, кто лежит на земле. Говорит заместитель начальника инспекции по делам несовершеннолетних УВД Лидского райисполкома Инна Анджиевская.
3: Как правило, в летний период родители заняты на работах, либо в подсобном хозяйстве, либо занимаются иными делами, и дети, с учетом того, что они не посещают учреждения образования, предоставлены в большинстве случаев сами себе. Главная задача правоохранительных органов и родителей – не допустить совершения преступлений и правонарушений со стороны несовершеннолетних, обеспечить их трудовую и досуговую занятость и обеспечить безопасные условия пребывания детей, чтобы не допустить случаев гибели и травматизма несовершеннолетних. Поэтому, обращаясь к родителям, хотелось бы просить, чтобы они постоянно контролировали своих детей, уточняли, где они находятся, с кем, как они проводят свое личное время свободное, для того, чтобы избежать негативных последствий.
2: Международный Лидский байк-фестиваль в 18-й раз пройдет в нашем регионе. По традиции он развернется на территории оздоровительного лагеря «Березка» в деревне Белогруда в 15 километрах от города. Мероприятие стартует в пятницу 28 августа в 12 часов. Продлится байк-фестиваль 3 дня.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 с порывами днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-13 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: ты слушаешь.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое спал.

Мама, тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя? И было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь незначительны, только голос в тишине твой.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.